радищеся, радищеся. Где се люби, где се страда, где се буде загряли, брат и сестра.

вечер сам прошел кроз мой старый край, и опет у меди цвета май. Слика из младости, детинства глаз, сме оде радости, jer imali smo nas. Sve to je prošlo, prošlo ko za čas. Stari refreni u srcu se roje i svijeta nudi svoje boje. У мене сонце і літо без краю.